0: o boot.
1: E les issues de secours sont signalées par le panneau exit.
0: Le uscite di emergenza sono contrassegnate dalla scritta exit.
2: Guten Morgen, les Reise.
1: Аварийные выходы отмечены надписями «Exit».
0: Излази за случай опасности означены с речью «Exit».
2: De
1: nooduitgangen worden aangegeven met het woord «Exit».
0: Welkom naar Ubud.
1: Take me high.